0: анараны ханалди.
1: Прайдах цеса.
0: Айа цеса.
1: Ости, кэзэн кама баху.
0: Ости дизис козе.
1: Кэстени дакха.
0: Эдисен дакха.
1: Комади комас.
0: Одавист.
1: Кэйто месе.
0: Ва, хасэ дани ахуйге.

0: анараны ханалди.
1: Прайдах цеса.
0: Аня цеса.
1: Ости, кэжэн лэкама баху.
0: Ости дизис козе.
1: Дестини дакха.
0: Эдисен дакха.
1: Комади комас.
0: Одавист.
1: Кэйта месе.
0: Уа, хасэ дани ха хуйгэй.